Ичүг нүг ан ктфах лүгү. Юх тух лайн ахтста мэрит ми 10 а.м. амг. 11:30 а.м. амун хуани KYUK 6:40 a.m.

тамамта пиллут клута микэлгум таасигэлутнгли кугаалхкат умьёоқлукуппилла уппиёқуорлуки гэнэрм аёоқутихка мактлхкиорлуки чалииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питклуку

литнаарарпунак тингуумаллерн назавагалуку куяавикарлуку таллааган асерлунитсаалиллерин куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру тарлуку икааюкхлута литнаарат ликкураалхкаат тингууманнаупут